0: ما بين يبقى جالس بمنظور شقاوة بيكلو يقعر نيفيتر زمان فيدي حياد بيجيو مريض مكتب فيدي وقعص لدي يزدروك بيبون ستوي سخواتيك الناس في سيرو يخلا над лесом рвутся силуэты, меня в колодезь к швабрам. Барахтаться в холодной одиночке, где сырость с ночью спят в обнимку. Ты на кавказец профуфрил в экспрессе, из колодезь знаешь. Мяш мокрится, где костоломный осьмизуб мастыш прощелкнет. Мчался уездный гвоздь в селезенку, и все же живу. Уже третью потемневку, в слякоти в скуду, ничего привыкаю. Хожу на службу и даже ежедневно, что я люблю английский стихопост. Имя не произношу, живу на душе, стиснув виски. Стараюсь выполнить, как я знаю, обещаю. Да, спокойно. Они миленькие. Замставили мне медикаменты на доктора. Занятся тишицами, сделанные оборудованные. Меня зажало в люльку, я ковыряюсь без памяти. Стучу я кровью, знаю ли. А раньше, чем пройти,
1: Опущены стоят, и на месте я вещу, улицы, и где утром, до сорона, отвага.

0: Батарея погорит. Тянет тлен. Молитесь, молитесь, аминь. Чебрец. Трава, дух, слюна. Сын тлена. Гасли куча. Разноплотно. Не победил. Живи на меня. Пошла хвала.
1: Спасибо.

0: предыдущие должен, во-первых, не воровать, то есть зарплата должна быть такая, чтобы достойно кормить семью, вот, и коррупционно безопасно должна быть служба. Во-вторых, государство должно получать с рынка квалифицированную рабочую силу, то есть выполнять своих обязанностей. То, что тоже предполагает некая практика. Значит, с моей точки зрения, уровень конкурентоспособности в регионах государственных служащих и без повышения, без нынешнего повышения, был уже... Одновременно, по-видимому, если успеет, произойдет переход на отраслевые системы оплаты труда бюджетников, то есть будет введена отдельная отраслевая ответка в образовании, в здравоохранении, в культуре. При этом по проведению перенесетки, вероятно, выиграют, скажем, более высокопоставленные бюджетники, то есть в вузах, как профессорам, например.
1: Let's push for the slow channel.

делегированный посол, если точно перенестись на виднеются ящерицы, топтаны, вискозная смесь, в растворе зазевавшаяся, соя.